0: Мончичи.
1: Мончичи.
2: Кана запаси мяту може, я си ебат, чо ми нерви ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
2: Мяту може, я си ебат, чо ми нерви ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
3: Кажди би нараче,
2: я си ебат, чо ми нерви ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
3: Кажди би нараче, лечо
2: ми нерви ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
3: Кажди би нараче, лежао, пекне на
2: ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
3: Кажди би нараче, лежао, пекне на лехатку, дома на
0: Мончичи.
1: Мончичи.